0: Реклама на Казанском радио.
1: Ищите выгодное предложение? Chevrolet Cobalt всего от 75 628 тенге в месяц. Надежность, комфорт и экономичность в одном автомобиле. Не упустите свой шанс. Подробности узнавайте в ближайшем дилерском центре вашего города или по номеру 7810. Chevrolet Cobalt. В каждый дом.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Қазырдан асқан Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 10.
1: Закон и порядок — наш общий выбор. Соблюдай закон, живи спокойно.

Казахском радио. Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных. Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. Шарнама. Казах радиосында.

0: байланысты жұмыстардың ұйымдастырылуын, тартылатын қызметтерге уақытылы төлемдерді бақылауды күшейту тапсырылды. Сондай-ақ мүмкіндігі шектеулі жандар үшін кедергісіз орта құруға баса назар аударылады. Әлеуметтік нысандарды бейімдеуді жеделдету, олардың қолжетімділігін бақылауды күшейту, қосымша қаржыландыру көздерін іздеу тапсырылды. Соңында әкім тапсырмалардың бір бөлігін қолда бар ресурстарды пайдалана отырып, бюджет қаражатын күтпей-ақ жедел шешу қажеттігін атап өтті. Жезқазған қаласында Бөгенбай Батыр шағын ауданындағы жолдарды жөндеу жұмыстары аяқталды. Жұмыс өткен жылы басталып, толығымен аяқталды. Барлығы 7 көше жаңартылды, оның ішінде Заводская, Шерса, Суғыбыры, Шолохов, Иманжанов, Майкутов және Шимтуринов көшелері. Шағын аудан теміржолмен екі бөлікке бөлінген, 2024 жылы бір жағы жөнделді, ал былтыр екінші жағы аяқталды. Өңірде Қазақстан халқының бірлігі күніне арналған мерекелік шара өтті. Салтанатты шараға облыс әкімі Дастан Рысбеков қатысты. Ол өз сөзінде қоғамдағы бейбітшілік, келісім мен бірліктің маңыздылығын атап өтті. Мереке аясында мәдени көрмелер ұйымдастырылды, өңірде тұратын түрлі этностардың ұлттық дәстүрлері көрсетілді. Іс-шара достықтың, өзара құрмет пен қоғамдық келісімнің көрмесі болды. Хабар Ұлытау облысы қоғамдық даму басқармасының тапсырысы бойынша әзірленді. Аман сау болыңыздар.
1: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов. Новости регионов на Казахском радио.
2: В студии Асқар Исмаилов. Аким области Улутау Дастан Рысбеков принял участие в форуме «Управление домом. Ответственность, доверие, результаты». На встрече подняли вопросы состояния ЖКХ и развития системы управления многоквартирными домами. Также участники поделились опытом работы кооперативов, собственников квартир. По словам Акима, в регионе усиливается работа с инвесторами по обновлению жилого фонда. В Жезказгане и Сатпаеве планируется постепенное обновление старого жилья и строительство новых. В этом году планируется обновить крыши и водостоки еще в 33 домах. Кроме того, компенсации за аварийное жилье получили 115 семей. Власти заявили, что работа по модернизации ЖКХ будет продолжена системно. В области Улутау обсудили подготовку к посевной и доступность инфраструктуры для людей с инвалидностью. На аппаратном совещании под руководством акима региона рассмотрели два ключевых направления – весенние полевые работы и создание доступной среды. Отмечено, что посевная кампания идет по плану, однако остаются проблемы с топливом, нехваткой рабочих и износом техники. В этой связи поручено усилить контроль за организацией работ и своевременными выплатами задействованным сотрудникам. Также акцент сделан на создании безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями. Поручено ускорить адаптацию соцобъектов, усилить контроль за их доступностью и искать дополнительные источники финансирования. В завершение аким подчеркнул, что часть задач необходимо решать оперативно, не дожидаясь бюджетных средств, используя имеющиеся ресурсы. В городе Жезказган завершили ремонт дорог в микрорайоне Бөгенбай-Батыра. Работы начались в прошлом году и в этом полностью закончены. Всего обновили 7 улиц, среди них Заводская, Щерса, Водопроводная, Шолохова, Иманжанова, Майкутова и Шинтуринова. Микрорайон разделен железной дорогой на две части. В 2024 году отремонтировали одну сторону, в 2025 году завершили вторую. В регионе прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню Единства Народа Казахстана. В торжестве принял участие аким области Дастан Рысбеков. В своем выступлении он подчеркнул важность мира, согласия и единства в обществе. В рамках праздника были организованы культурные выставки, а также показаны национальные традиции разных этносов, проживающих в регионе. Мероприятие стало демонстрацией дружбы, взаимного уважения и общественного согласия. На этом все. Программа подготовлена по заказу Управления общественного развития области Улутау.
3: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.

0: волонтерді марапаттады. Сондай ақ тұрғындар ең таза аула, таза көше, белсенді ауыл, белсенді ұжым, ең белсенді аудан, ең белсенді бизнес өкілі номинацияларына ие болды. Айтпақшы, Қонаев қаласындағы көшпенділер қалашығы ең таза туристік нысан деп танылды. Алматы облысында 181 көшеге атау беріледі. Ономастикалық комиссияның кезекті отырысы өтті. Олар географиялық ерекшеліктер мен дәстүрлі атаулар тізімінен таңдалады. Комиссия мүшелері көшелердің дұрыс жазылуын бақылауға және бірыңғай талаптар бойынша көрсеткіштерді орналастыруға ерекше назар аударды. Ономастика саласындағы жұмысты талқылауға аудан әкімдерінің орынбасарлары, бөлім басшылары мен бейінді мамандар қатысты. Бүгінге осымен тәмәм. Хабар Алматы облыстық ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды.
1: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
2: Саулила Ик, здравствуйте. В Конаеве началось строительство Алматинского областного суда. Площадь здания составит более 12 тысяч квадратных метров. В нем разместится 22 зала судебных заседаний и рабочие кабинеты. Ввод в эксплуатацию объекта запланирован на следующий год. В областном центре планируется начать строительство сразу 6 крупных объектов. На сегодняшний день по ним уже проведены работы по инженерной инфраструктуре, подведены сети водоснабжения, газоснабжения и канализации, а также завершены все необходимые проектные мероприятия. В частности, по данным Управления строительства Алматинской области, в Конаеве возведут объекты для структур Комитета национальной безопасности, Департамента полиции, а также учреждений подведомственных акимату области, включая Дом департаментов. Кроме того, в областном центре планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, драматического театра, многофункционального комплекса «Конаев-арена», дворца школьников с большой библиотекой, а также музея с лабораторией. Около 39 тысяч жителей Алматинской области приняли участие в акции «Дни чистоты». Собрано более 760 тонн мусора. Основное внимание участники уделили чистоте туристических маршрутов. Субботники прошли не только в ключевых турнаправлениях, но и в популярных зонах отдыха региона. Санитарную уборку, вывоз мусора, благоустройство и озеленение провели на озерах Кульсай, Каенде и Исык, в Шарынском и Каскеленском ущельях, ущелье Турген, на Капшагайском водохранилище, на побережье озера Балхаш, в районе Курты и других известных направлениях. В результате акции «Дни чистоты» высажено более 13 тысяч деревьев. Глава Алматинской области поблагодарил активных участников-субботников. Марат Султангазиев наградил самого молодого участника, самого пожилого, самого активного эко-волонтера. Также жители номинировали за самый чистый двор, чистую улицу, за самое активное село, активный коллектив, район, самого активного бизнес-представителя. Кстати, город Кочевников был признан в областном центре самым чистым туристическим объектом. В Алматинской области 181 улице присвоят название. Прошло очередное заседание ономастической комиссии. Они отобраны из перечня названий географических объектов и традиционных названий. Особое внимание члены комиссии уделили контролю за правильным написанием улиц и размещению указателей по единым требованиям. В обсуждении работы в сфере ономастики участвовали также заместители акимов районов, руководители отделов и профильные специалисты. На этом все. Программа подготовлена по заказу Управления внутренней политики Алматинской области.
3: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: За качественную реализацию инициативы «Чистый Казахстан» в регионах несут прямую ответственность акимы. Они обязаны разъяснять гражданам значение этой идеи и обеспечивать ее правильную координацию. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Реклама на казахском радио.
1: Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: ел астанасында сағат 16.
1: Закон и порядок — наш общий выбор. Соблюдай закон, живи спокойно.

0: Реклама на казахском радио.
1: Вниманию населения, предприятий, организаций, крестьянских хозяйств, предупреждение. АО «Казтрансойл» предупреждает, что на территории Атырауской области проложены магистральные нефтепроводы УЗИН Атырау-Самара, Прорва-Кульсары, НПС-3, Хошагыл, кабельные линии связи ВОЛС, которые отмечены километровыми столбиками и предупредительными знаками. Согласно закону РК о магистральном трубопроводе и правил охранной сетей телекоммуникаций в Республике Казахстан устанавливаются следующие охранные зоны. Первое. Вдоль трасс магистрального трубопровода, транспортирующего нефть в виде земельного участка, ограниченного условными линиями, проходящими в 50 метрах от оси трубопровода с каждой стороны. На землях сельскохозяйственного назначения охранная зона магистрального трубопровода ограничивается условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны. Вдоль трасс многониточных трубопроводов, проложенных в одном техническом коридоре в виде земельного участка, ограниченного условными линиями, проходящими от осей крайних трубопроводов на расстояниях, предусмотренных под пунктом 1 настоящего пункта в зависимости от вида транспортируемой продукции. Третье. Вдоль подводных переходов в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 метров с каждой стороны. Четвертое. Вокруг земляных амбаров для аварийного выпуска продукции в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территории указанных объектов на 50 метров во все стороны. Пятое. Вокруг головных и промежуточных нефтеперекачивающих насосных станций, резервуарных парков, узлов измерения продукции, пунктов подогрева нефти в виде земельного участка, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территории указанных объектов на 100 метров во все стороны. Шестое. Подземных кабельных и воздушных линий связи и радиофикации, расположенных в ненаселенных пунктах на безлесных участках в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля или от крайних проводов воздушных линий на расстоянии не менее чем 2 метра с каждой стороны. В соответствии с вводом правил РК 3.05.101/2013 магистраль трубопроводы устанавливаются пределы минимальных расстояний от 30 до 150 метров в целях обеспечения безопасности. Запрещается строительство любых объектов, не относящихся к магистральному трубопроводу, в пределах минимальных расстояний, установленных сводом правил. В охранных зонах магистральных трубопроводов запрещается: первое. Устройство переездов, грунтовых дорог и иных временных или постоянных транспортных пересечений трассы магистрального трубопровода и его охранной зоны без согласования с Кульсаринским нефтепроводным управлением АО «Казтрансойл» вместо их размещения, порядка строительства, обустройства и использования. Второе. Садоводство и лесоразведение, а также выполнение любых несогласованных с Кульсаринским нефтепроводным управлением АО «Казтрансойл» работ, кроме комплекса агротехнических работ для выращивания полевых сельскохозяйственных культур с пахотной глубиной не более 35 сантиметров. Третье. Рекультивизация дорог, обустроенных Кульсаринского нефтепроводного управления АО «Казтрансойл», предназначенных для обслуживания магистрального трубопровода, для обеспечения его физической защиты, а также воспрепятствования движению работников, выполняющих противопожарные и охранные функции на магистральном трубопроводе по этим дорогам, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан. Четвертое. Возведение любых построек и сооружений. Пятое. Организация стоянок автомобильных транспортных средств, тракторов и механизмов. Шестое. Производство мелиоративных земляных работ, сооружения оросительных и осушительных систем. Седьмое. Производство горных, строительных, монтажных и взрывных работ, планировка грунта без согласования с Кульсаринским нефтепроводным управлением АО «Казтрансойл». Восьмое. Производство геологосъемочных, поисковых, геодезических и других изыскательных работ, связанных с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта, кроме почвенных образцов. В целях обеспечения безопасности запрещается строительство любых объектов, не относящихся к магистральному трубопроводу, в пределах минимальных расстояний, установленных строительными нормами и правилами. Должностные лица и граждане, виновные в нарушении изложенных требований закона, привлекаются к ответственности в установленном порядке. По всем вопросам, касающимся вышесказанного, следует обращаться по адресу Кульцаринское нефтепроводное управление, Атырауская область, Жилуойский район, город Кульцары, промышленная зона, телефон 87172-555-252, 87-237-73-224, 73-226, 73-238, 73-239.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. Әуезді әуенмен Қазақ радиосы.

0: сердце. Реклама на казахском радио.
1: Ищите выгодное предложение? Chevrolet Cobalt всего от 75 628 тенге в месяц. Надежность, комфорт и экономичность в одном автомобиле. Не упустите свой шанс. Подробности узнавайте в ближайшем дилерском центре вашего города или по номеру 7810. Chevrolet Cobalt в каждый дом.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717.